Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Прикамье, 6 часов утра. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка 94.4 FM, Людиново 105 FM, Соликамск 99.1 FM, Соль FM — первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market и будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
1: Экскурс. Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. В эпицентре. В эпицентре.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль ФМ».
1: Включаю радио Соль ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса.

некому, и больше некому понять всей сути. Вот так и выглядит уязвимость, и вроде так же мимо ходят люди, но в том и дело, что ходят мимо.

0: Ленд.
1: Соль FM. Погода.
2: Вторник, 28 июля. Всем доброго утра. Сегодня в южной части Пермского края ожидается облачная погода с прояснениями. Днем до 26-28 градусов, вечером до 22. По северу будет переменная облачность. Возможен сильный ветер и небольшой дождь. Днем до 31-33 градусов, вечером до 24.
1: Реклама на Соль-ФМ.
3: Готовьтесь к школе в планете. Школьная и спортивная форма, рюкзаки, канцелярия и письменные столы.
4: Здесь есть все, чтобы модно учиться.
3: Все для учебы и для жизни в планете.
5: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
6: Экскурс. Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
7: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
8: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559000 и 64 от 12 августа 2011 года.
9: Считайте расходы на операцию? Стоп!
10: Хрусталик операция? Есть! Анализы? Внутри! Гостиницы и такси? Включено! Наблюдение после операции? Готово!
9: В клинике 3Z лечение катаракты без забот от 49 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на сайте 3z.ru.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: До 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Внимание выпускников школ и техникумов. Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
2: Как думаешь, а мода хороший автомобиль?
3: Вполне себе. Стиль, технологии. А Джейку? Крутой внедорожник для активной жизни.
2: Хм, а какой лучше?
3: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
4: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. А модой Джейку Вера от 1 миллиона 879 тысяч рублей. Ждем вас в Березниках на Березниковской 77.
5: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Хит за хитом. Только на...

0: служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Миноборнауки России выступило с инициативой разработать новую цифровую платформу «Университеты», которая позволит абитуриентам проходить весь процесс поступления в режиме онлайн. Согласно

0: документу, эксперимент по внедрению сервиса может пройти с 1 сентября этого года по 31 декабря 2028. За это время ведомство планирует отработать механизмы дистанционного поступления. Предполагается, что платформа обеспечит полный цикл поступления от подачи заявления до подтверждения зачисления и заселения в общежитие. Также сервис позволит работать с цифровыми документами. Кроме того, студенты смогут получать персональные рекомендации по стажировкам и программам дополнительного образования. С начала года более 1300 туристических групп уведомили МЧС о походах и сплавах. В туристических группах насчитывалось более 20 тысяч человек. Это на 27% больше, чем в прошлом году. Почти 30% из них путешествовали по региону летом с 1 июня по 18 июля. Большая часть из них, 88%, сплавлялись. Всего с начала лета в походах и сплавах приняли участие 965 туристических групп, или более 16 тысяч человек. С сегодняшнего дня жара в нашем крае постепенно начнет спадать, но есть опасность шквалов. При грозах порывы ветра могут достигать 20-25 метров в секунду и более. В среду и четверг осадки маловероятные. Прогнозируется преимущественно солнечная погода, днем плюс 25, местами до плюс 30. Однако ближе к вечеру четверга ожидается прохождение холодного фронта с сильными ливнями. Возможно выпадение 30-50 миллиметров осадков и более. С пятницы по воскресенье погоду будет определять циклон, который принесет высокую влажность и вероятность сильных ливней. Дневная температура установится в районе плюс 20, плюс 25, ночная до плюс 14, плюс 19 градусов. И на данный момент это все новости.
1: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье, 8 часов утра.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит.
2: Двор

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна.
1: Нытва 97.1 FM. Оса 102 FM.
0: Соликамск 99.1 FM.
2: Соль FM.
0: Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие.

0: Соль FM. Погода.
1: Вторник, 28 июля. Всем доброго утра. Сегодня в южной части Пермского края ожидается облачная погода с прояснениями. Днем до 26-28 градусов, вечером до 22. По северу будет переменная облачность, возможен сильный ветер и небольшой дождь. Днем до 31-33 градусов, вечером до 24.
0: Реклама на Соль FM. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс. Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
3: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
4: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.
5: Хорошее только начинается.
6: Звоним застройщику «Оникс». Только до конца июля. Студия за 3 миллиона 490 тысяч рублей. В доме «Начало» в Перми.
5: Будем жить в центре развитого микрорайона.
6: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
5: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
6: Уютный семейный дом в Перми, как мы мечтали. Записывай 8-342-248-51-24.
7: Застройщик УСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Мам, а я принцесса?
9: Конечно.
8: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
9: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон – автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
8: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
10: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
11: С любовью к Перми. Лазерная коррекция зрения от 27 500 рублей в клинике 3Z. Смотри на любимый город четким взглядом. Подробности на 3Z.ru.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11.

0: служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. Пострадавшим от паводка в Октябрьском округе и в селе Кын жителям со вчерашнего дня начали выплачивать единовременную материальную помощь. Ее размер на первоочередные нужды составляет 15 тысяч рублей. Далее будет выплачиваться компенсация за утрату движимого имущества. Выплата будет зависеть от ущерба и составит до 200 тысяч рублей. Кроме того, жители получат компенсации за утраченный урожай до 25 тысяч рублей за один дом. Как сообщил губернатор Дмитрий Махонин, выплаты будут выдаваться из регионального резервного фонда. Также специалисты Минстроя проведут комплексную оценку поврежденных домов. В одних случаях жилье будет восстанавливаться, в других – предоставляться альтернативное жилье. В минувшее воскресенье на территории Гаинского округа оперативно ликвидировали лесной пожар. Об этом сообщили в краевом Минприроды. В тушении принимали участие 7 десантников пожарных и 2 специалиста местного лесничества. Общая площадь, пройденная огнем, составила почти 1,5 гектара. Всего же с начала сезона в Прикамье зафиксировано уже 20 лесных пожаров. Руководитель пермского филиала Ассоциации ветеранов СВО Пермского края Александр

0: Григоренко на встрече с губернатором предложил расширить в Прикамье действие льготы по земельному налогу для участников СВО региона. Освобождение от уплаты земельного налога независимо от размера участка. В настоящее время участники СВО и члены их семей, включая семьи погибших, могут получить налоговый вычет по земельному налогу с 0,06 одного земельного участка. При этом в ряде муниципалитетов Прикамья, Качевском, Добрянском, Осинском и Чайковском округах уже действует полное освобождение участников СВО от уплаты земельного налога независимо от размера участка. Глава края поддержал инициативу и рекомендовал главам всех территорий в своих муниципалитетах освободить участников СВО от уплаты земельного налога независимо от размера участка. И у меня пока все.
1: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 9 часов утра в Прикамье.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит.

Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Нам 10 лет. Соль.

0: Соль FM. Погода.
1: Вторник, 28 июля. Всем доброго утра. Сегодня в южной части Пермского края ожидается облачная погода с прояснениями. Днем до 26-28 градусов, вечером до 22. По северу будет переменная облачность, возможен сильный ветер и небольшой дождь. Днем до 31-33 градусов, вечером до 24.
0: Реклама на Соль-ФМ.
2: Готовьтесь к школе в планете. Школьная и спортивная форма, рюкзаки, канцелярия и письменные столы.
3: Здесь есть все, чтобы модно учиться.
2: Все для учебы и для жизни в планете.
4: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-7200. Код города 342.
5: Внимание выпускников школ и техникумов. Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 834-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
3: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
6: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
7: Как думаешь, а мода – хороший автомобиль?
8: Вполне себе. Стиль, технологии.
7: А Джейку?
8: Крутой внедорожник для активной жизни.
7: Хм, а какой лучше?
8: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
9: В «Вера» можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь «Амода» и «Джейку» в «Вера» на Героев Хасана 81Б от 1 879 тысяч рублей. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям.
10: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
11: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4111-055-900-364 от 12 августа 2011 года.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.
12: Соль FM. 10 лет в эфире.

0: город.
1: Твое радио.
0: Весь город на одной волне.
2: На одной волне.

0: служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. В нашем крае 89 человек погибли на пожарах с начала года. Среди них четверо детей. Такие данные сообщили в МЧС Прикамье. Это больше на 4 человека, чем за аналогичный период прошлого года. На местах возгорания и травмы получили 142 человека. Всего же с 1 января по настоящее время в регионе произошло 1948 пожаров. В ведомстве отметили, что одним из главных факторов, который способствует получению травм при пожаре, это паника. В экстремальных ситуациях люди забывают о правилах эвакуации, теряют время на попытки спасти имущество или потушить огонь самостоятельно. Из-за неправильного поведения при возгорании люди задерживаются в горящем помещении. Таким образом, повышается риск получить ожоги или отравления продуктами горения. Реконструкция трассы Кунгур-Соликамск вблизи Березняков готова на 84%. Здесь уже построен автомобильный путепровод как продолжение проспекта Ленина. Основной ход трассы расширяют с 2 до 4 полос, устанавливая блоки Нью-Джерси, чтобы в будущем исключить лобовые столкновения транспорта. Уже обустроены остановочные площадки с тротуарами, установлено освещение, новые светофоры, комплексы фото-видеофиксации. Осталось подключить их к электросетям. Параллельно рабочие укрепляют откосы дороги, обустраивают лотки для водоотвода и продолжают асфальтировать дорогу. Ведется работа по переустройству коммуникаций. В Прикамье в день воздушно-десантных войск 2 августа запретят продажу алкоголя. За нарушение будут штрафовать. Должностные лица заплатят от 20 до 40 тысяч, юрлица от 100 до 300 тысяч рублей. Запрет не коснется заведений общепита, кафе и ресторанов. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье, 10 часов утра.
1: Видный город.
0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль-ФМ.
2: Приветствую всех, кто настроился на нашу волну. С вами Лилия Алексеева. Сегодня не просто будет сохранять спокойствие, так говорят звезды. Эмоциональный фон будет напряженным, и даже на незначительные события вы можете реагировать очень остро. Не исключены разногласия и споры. Вторая половина дня пройдет гораздо удачнее. Она обещает успешное завершение сложного дела, которому вы отдали много сил. Не исключены денежные поступления, неожиданные подарки. Порадует встреча с давними друзьями. Обещаю, что впереди вас ждет много увлекательного и познавательного.
0: Прямо сейчас самый утренний и любимый хит.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Сол-ФМ.
1: Лес является домом для огромного количества самых разных животных. Животные лесной зоны отличаются разнообразием. Среди них встречаются как пушистые зайцы и милые белки, так и свирепые хищники. Многие виды животных, относящихся к лесной фауне, не встречаются нигде за пределами лесов. В качестве примера можно привести обыкновенных ежей, которые живут только в лесу и никогда добровольно не отдаляются от леса на значительное расстояние. В студии Лилия Алексеева. Все самое интересное про лесных жителей расскажу сегодня.
0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка – 96,0 FM. Суксун – 98,7 FM. Соликамск – 99,1 FM. Сол-ФМ – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Сол-ФМ из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Сол-ФМ. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

0: beat.
1: Соль FM. Музыкальный бренд всего Прикамья. Соль FM. Погода.
2: Вторник, 28 июля. Всем доброго утра. Сегодня в южной части Пермского края ожидается облачная погода с прояснениями. Днем до 26-28 градусов. Вечером до 22. По северу будет переменная облачность. Возможен сильный ветер и небольшой дождь. Днем до 31-33 градусов. Вечером до 24.
1: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
3: Экскурс. Считайте расходы на операцию? Стоп!
4: Хрусталик операция? Есть! Анализы? Внутри! Гостиницы и такси? Включено! Наблюдение после операции? Готово!
3: В клинике 3Z лечение катаракты без забот от 49 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на сайте 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама. Как думаешь, Амода хороший автомобиль?
6: Вполне себе. Стиль, технологии. А Джейку? Крутой внедорожник для активной жизни.
5: Хм, а какой лучше?
6: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
7: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Амода и Джейку Вера от 1 миллиона 879 тысяч рублей. Ждем вас в Березниках на Березниковской 77.
8: Хорошее только начинается.
9: Звоним застройщику «Оникс». Только до конца июля. Студия за 3 миллиона 490 тысяч рублей. В доме «Начало» в Перми.
8: Будем жить в центре развитого микрорайона.
9: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
8: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
9: Уютный семейный дом в Перми. Как мы мечтали. Записывай 8-342-248-51-24.
10: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
11: Внимание выпускников школ и техникумов! Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
12: Так звучит зажигание, так звучат поворотники. А выгодный сервис «Лада» звучит так. Бесплатная диагностика по 30 пунктам. 2 литра масла в подарок при ТО. Подробности у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362. Акция действует до 30 сентября 2026 года.
13: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
14: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 411-055-900-364 от 12 августа 2011 года.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. В МВД подготовили памятку для россиян, которые стали жертвами виртуальных мошенников и потеряли деньги. Если вы уже перевели деньги или случайно назвали аферистам свои секретные данные, нужно действовать мгновенно. Заблокируйте карту, поменяйте пароли во всех важных приложениях и на почте, после чего обязательно позвоните в банк и напишите заявление в полицию. Авторы инструкции обращают внимание, сотрудники банков и официальных инстанций никогда не интересуются кодами из СМС-сообщений, не требуют скачать неизвестные программы и не предлагают спасать деньги, пересылая их на безопасность. Опасный счет. Особую опасность представляет вредоносный троян DramaRat для Android. Он распространяется в мессенджерах, СМС и по электронной почте. После установки программа получает полный контроль, читает экран, перехватывает пароли из банковских приложений и может полностью заблокировать устройство. Будьте бдительны. Вчера в России отмечали День сотрудника МФЦ. Именно в этот день, 16 лет назад, был принят федеральный закон, заложивший фундамент современной системы предоставления государственных и муниципальных услуг. В Пермском крае 1 марта 2012 года впервые было открыто отделение МФЦ. Сегодня сеть «Мои документы» в регионе одна из крупнейших в стране. Она насчитывает более 200 отделений. А Пермский край регулярно входит в число лидеров рейтинга эффективности деятельности многофункциональных центров Минэкономразвития России. Ежедневно за помощью в центры обращаются более 10 тысяч жителей края. За первое полугодие этого года специалисты оказали более 1 миллиона 400 тысяч услуг. В планах региона – дальнейшее развитие сети. Губернатор поставил задачу сделать МФЦ единым окном для всех очных обращений граждан. С 21 июля этот порядок заработал в Чайковском, Лысьве, Березняках и Соликамске. Теперь подать документы можно либо через МФЦ, либо онлайн через портал госуслуги. Ранее такой же подход начал применяться в Перми. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье, 11 часов утра. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль FM.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации.

0: информации. Меня зовут Лилия Алексеева. Все самое интересное про лесных зверей рассказываю сегодня. Сахалинская кабарга – это мелкие парнокопытные семейства оленей, которые сегодня находятся под угрозой исчезновения. Эти животные внесены в Красную книгу России и обитают преимущественно в темнохвойных лесах, расположенных в гористой местности острова Сахалин. Вместо рогов у самцов имеются саблеобразные клыки, длина которых достигает 10 сантиметров. Кабарга обладает способностью совершает с места двухметровые прыжки.
1: Прямо сейчас самый утренний и любимый хит.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много интересного. Меня зовут Лилия Алексеева. Про лесных жителей рассказываю сегодня. Прежде чем что-то съесть, енот моет пищу в воде, держа ее лапками. Именно поэтому в народе такого зверька именуют полоскуном. Еноты обожают селиться в дуплах деревьев или в гнездах большими семьями. Енот очень осторожный. Кроме своего основного убежища, он всегда имеет в запасе несколько дополнительных местечек, которые и перемещаются по мере необходимости. Если енот не может убежать или скрыться от грозящей ему опасности, он валится на землю и прикидывается мертвым.
0: Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Соль FM. 10 лет в эфире.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Многолетний стаж вождения не гарантирует отсутствие ошибок. Напротив, у водителей с большим опытом нередко формируются устойчивые деструктивные привычки. Они не только негативно сказываются на техническом состоянии автомобиля, но и создают дискомфорт для других участников дорожного движения. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автонапоминалка.
1: Правильное давление в шинах – это критически важный аспект, напрямую влияющий на комфорт вождения и безопасность. Недостаточно или избыточно накачанные покрышки приводят к ухудшению маневренности и ускоренному износу резины. Давление внутри шины – это комплексный показатель, определяющий качество сцепления с дорожным полотном, устойчивость как по планированию, а также топливную экономичность и общий ресурс данного узла. Даже небольшое отклонение от рекомендованных значений на доли атмосферы могут негативно сказаться на этом и многих других характеристиках. При оптимальном давлении нагрузка равномерно распределяется по всей конструкции шины, каркасу, боковинам и протектору. Снижение давления приводит к избыточной нагрузке на каркас, соответственно, ускоренному износу плечевых зон протектора, расходу топлива и ухудшению управляемости. Повышенная деформация шины при пониженном давлении увеличивает внутреннее трение при качении, вызывая тем самым ее перегрев. И это может привести к расслоению каркаса и необратимому повреждению структуры шины, делая ее ремонт попросту нецелесообразным и небезопасным, вплоть до риска разрыва в движении. Поэтому любую утечку воздуха следует устранять немедленно. Перекачанные шины, хотя и снижают сопротивление качению, что незначительно улучшает накаты и, соответственно, экономит топливо, несут в себе ряд серьезных недостатков. Ну, во-первых, ухудшается сцепление с дорогой и увеличивается тормозной путь, и тем самым снижается управляемость. Во-вторых, снижается амортизирующая способность шин, что ведет к дискомфорту и дополнительной нагрузке на подвеску. В-третьих, возрастает нагрузка на каркас перекачанной шины, что увеличивает риск ее разрыва при наезде на препятствие, а износ протектора концентрируется в его центральной части.
0: Автонапоминалка.
1: Чтобы сократить расход топлива, особенно учитывая текущую ситуацию на топливном рынке, многие прибегают к старым водительским хитростям, ну, вроде переключения на нейтральную передачу во время движения накатом. Безусловно, законы физики говорят, что да, на нейтрале машина пройдет значительно больше расстояния, чем при движении на высшей передаче с отпущенной педалью газа. Тем не менее, например, на затяжных спусках лучше не применять данный прием. Если на спуске возникает необходимость внезапно снизить скорость, водитель вынужден полагаться исключительно на тормозную систему. В таком случае вся нагрузка ложится на тормозные диски и колодки. Это приводит к их перегреву, снижая эффективность, особенно если компоненты системы изношены или уже давным-давно требуют обслуживания. В критических случаях перегрев может вызвать заклинивание тормозной системы, что в свою очередь чревато провалом педали тормоза. Автомобиль продолжает набирать обороты, а у водителя остается мало возможностей для ее снижения. На дороге инерция при движении под уклон становится противником водителя. Скорость нарастает быстрее, чем на горизонтальном участке, и любая ошибка, будь то неверный выбор передачи или отказ тормозов, могут спровоцировать опасную или даже критическую ситуацию. При постановке автомобиля на нейтрале или выжиме сцепления разрывается связь между колесами и двигателем, помните об этом. И это означает, что исчезает эффект торможения двигателем, который помогает поддерживать стабильную скорость и уменьшает нагрузку на тормоза. На длительных спусках рекомендуется переключаться на более высокую передачу, чтобы предотвратить чрезмерную работу двигателя на высоких оборотах. Однако это повышение передачи должно быть осознанным. Если впереди виден поворот, следует снизить скорость заранее, а не рассчитывать на тормоз непосредственно в процессе маневрирования. Друзья, иногда даже взгляд бывалого замыливается. Сегодняшняя программа не что иное, как напоминание вам в пути. Удачи!
0: За баранкой!

0: Соль FM. Погода.
1: Вторник, 28 июля. Всем доброго утра. Сегодня в южной части Пермского края ожидается облачная погода с прояснениями. Днем до 26-28 градусов, вечером до 22. По северу будет переменная облачность, возможен сильный ветер и небольшой дождь. Днем до 31-33 градусов, вечером до 24.
0: Реклама на Соль-ФМ.
2: Готовьтесь к школе в планете. Школьная и спортивная форма, рюкзаки, канцелярия и письменные столы.
3: Здесь есть все, чтобы модно учиться.
2: Все для учебы и для жизни в планете.
4: Как думаешь, а мода хороший автомобиль?
5: Вполне себе. Стиль, технологии.
4: А Джейку?
5: Крутой внедорожник для активной жизни.
4: Хм, а какой лучше?
5: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
6: Вера, можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь Амода и Джейку Вера на Героев Хасана 81Б. От 1 879 тысяч рублей. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям.
7: С любовью к Перми. Лазерная коррекция зрения от 27 500 рублей в клинике 3Z. Смотри на любимый город четким взглядом. Подробности на 3Z.ru.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Лицензия номер L041-01-10-26-005-891-60-1-3-2-2-2022 года.

0: 5000 рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
2: Внимание выпускников школ и техникумов. Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
3: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
4: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11. Это радио Соляной столицы.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Миноборнауки России выступило с инициативой разработать новую цифровую платформу «Университеты», которая позволит абитуриентам проходить весь процесс поступления в режиме онлайн. Согласно документу, эксперимент по внедрению сервиса может пройти с 1 сентября этого года по 31 декабря 2028. За это время ведомство планирует отработать механизмы дистанционного поступления. Предполагается, что платформа обеспечит полный цикл поступления от подачи заявления до подтверждения зачисления и заселения в общежитие. Также сервис позволит работать с цифровыми документами. Кроме того, студенты смогут получать персональные рекомендации по стажировкам и программам дополнительного образования. С начала года более 1300 туристических групп уведомили МЧС о походах и сплавах. В туристических группах насчитывалось более 20 тысяч человек. Это на 27% больше, чем в прошлом году. Почти 30% из них путешествовали по региону летом с 1 июня по 18 июля. Большая часть из них, 88%, сплавлялись. Всего с начала лета в походах и сплавах приняли участие 965 туристических групп или более 16 тысяч человек. С сегодняшнего дня жара в нашем крае постепенно начнет спадать, но есть опасность шквалов. При грозах порывы ветра могут достигать 20-25 метров в секунду и более. В среду и четверг осадки маловероятные. Прогнозируется преимущественно солнечная погода, днем плюс 25, местами до плюс 30. Однако ближе к вечеру четверга ожидается прохождение холодного фронта с сильными ливнями. Возможно выпадение 30-50 миллиметров осадков и более. С пятницы по воскресенье погоду будет определять циклон, который принесет высокую влажность и вероятность сильных ливней. Дневная температура установится в районе плюс 20, плюс 25, ночная до плюс 14, плюс 19 градусов. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Полдень в Прикамье.
1: Видный город.
0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
2: С вами Лилия Алексеева. Про лесных зверей рассказываю сегодня. Лиса действительно является довольно сообразительным и хитрым хищником. Не зря в сказках ее называют плутовкой. Она не бегает за своей добычей, а поступает хитрее. Если хищница учует, что где-то рядом есть мыши, она подпрыгивает и изо всех сил ударяет лапками о землю. Перепуганные грызуны выбегают из норы, лисица просто их ловит. Также она может притвориться мертвой и пролежать без движения неподалеку от норки довольно долго. Мыши, поверив, что опасности нет, влезают и оказываются в лапах хитрого хищника. Уши и нос у лисы не только для красоты. Невероятно, но этот зверь способен расслышать и почуять тихо скребущуюся мышь даже под метровым слоем снега.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева, про лесных зверей рассказываю сегодня. Сильный и большой медведь ест и ягоды, и рыбу, и еще ему нравятся муравьи. Отыскав муравейник, он сует в него свой язык, предварительно расчистив лапами. Насекомые встают на защиту своего жилища и буквально облепляют язык. Косолапому остается лишь только проглотить их. Медведь, несмотря на неуклюжесть и упитанную комплектацию, способен передвигаться со скоростью до 50 км в час. Кроме того, он отлично лазит по деревьям, что делает его весьма опасным противником. К счастью, подавляющее большинство медведей в наших лесах имеют спокойный нрав и не станут за вами гнаться просто так.
0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Красновишерск 103.7, Чердынь 102.2, Соликамск 99.1 FM, Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

0: Алексеева и дневной эфир на Соль.ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Интересные факты про лесных зверей рассказываю сегодня. Все привыкли считать зайцев вегетарианцами. На самом деле это не так. Они любят полакомиться мяском. К примеру, могут запросто поймать и съесть мышку. А еще заяц способен мурлыкать, подобно кошке. А когда ему хорошо, он танцует очень своеобразный танец, высоко подпрыгивая с разворотом в воздухе. Зайцы живут в благоустроенной норе квартире со всеми удобствами. У них есть парадный и черный вход и множество ответвлений комнат.
0: Из Соликамска с любовью.

0: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
1: Экскурс. Считайте расходы на операцию? Стоп!
2: Хрусталик операция? Есть! Анализы? Внутри! Гостиницы и такси? Включено! Наблюдение после операции? Готово!
1: В клинике 3Z лечение катаракты без забот от 49 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на сайте 3z.ru.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
5: Продукт не относится к потребительскому кредитованию, а микрофинансовая компания Пермского края, регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.
6: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке запросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1 для вас.
7: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
8: Внимание выпускников школ и техникумов. Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
9: Хорошее только начинается.
10: Звоним застройщику «Оникс». Только до конца июля. Студия за 3 миллиона 490 тысяч рублей. В доме «Начало» в Перми.
9: Будем жить в центре развитого микрорайона.
10: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
9: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
10: Уютный семейный дом в Перми. Как мы мечтали. Записывай 8-342-248-51-24.
11: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.
12: Как думаешь, а мода – хороший автомобиль?
13: Вполне себе. Стиль, технологии. А Джейку? Крутой внедорожник для активной жизни.
12: Хм, а какой лучше?
13: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
14: Вера. Можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. А мода и Джейку Вера от 1 миллиона 879 тысяч рублей. Ждем вас в Березниках на Березниковской 77.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11. Как семья, мы большая.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. Пострадавшим от паводка в Октябрьском округе и в селе Кын жителям со вчерашнего дня начали выплачивать единовременную материальную помощь. Ее размер на первоочередные нужды составляет 15 тысяч рублей. Далее будет выплачиваться компенсация за утрату движимого имущества. Выплата будет зависеть от ущерба и составит до 200 тысяч рублей. Кроме того, жители получат компенсации за утраченный урожай до 25 тысяч рублей за один дом. Как сообщил губернатор Дмитрий Махонин, выплаты будут выдаваться из регионального резервного фонда. Также специалисты Минстроя проведут комплексную оценку поврежденных домов. В одних случаях жилье будет восстанавливаться, в других – предоставляться альтернативное жилье. В минувшее воскресенье на территории Гаинского округа оперативно ликвидировали лесной пожар. Об этом сообщили в краевом Минприроды. В тушении принимали участие 7 десантников пожарных и 2 специалиста местного лесничества. Общая площадь, пройденная огнем, составила почти 1,5 гектара. Всего же с начала сезона в Прикамье зафиксировано уже 20 лесных пожаров. Руководитель пермского филиала Ассоциации ветеранов СВО Пермского края Александр Григоренко на встрече с губернатором предложил расширить в Прикамье действие льготы по земельному налогу для участников СВО региона. Освобождение от уплаты земельного налога независимо от размера участка. В настоящее время участники СВО и члены их семей, включая семьи погибших, могут получить налоговый вычет по земельному налогу с 6 соток одного земельного участка. При этом в ряде муниципалитетов Прикамья, Качевском, Добрянском, Осинском и Чайковском округах уже действует полное освобождение участников СВО от уплаты земельного налога независимо от размера участка. Глава края поддержал инициативу и рекомендовал главам всех территорий в своих муниципалитетах освободить участников СВО от уплаты земельного налога независимо от размера участка. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 13:00 в Прикамье. В ритме города. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль-ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много интересного. У микрофона Лилия Алексеева про лесных зверей рассказываю сегодня. А вы знали, почему дикие свиньи так любят грязь? Они в ней валяются не для того, чтобы как можно сильнее испачкаться. Грязь помогает этим животным избавиться от паразитов, живущих на теле. Как следует, извалявшись в грязи, свинья ждет, пока грязь засохнет. Оставшиеся в грязи вредные насекомые после ее высыхания попадают в ловушку. Свинке остается только потереть свои бока о дерево, что помогает ей избавиться от засохшего слоя грязи вместе с насекомыми.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Весь город на одной волне.

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Сол-ФМ.
1: У микрофона Лилия Алексеева про лесных зверей рассказываю сегодня. Рысь редко можно повстречать на открытой местности. Она обитает только там, где есть деревья. Дело в том, что манера охоты у такого хищника своеобразна. Она выслеживает жертву, сидя на древесных ветвях, и в самый подходящий момент прыгает на свою добычу сверху. Кстати, по последним данным, эта манера сейчас подвергается сомнению некоторыми исследователями повадок этих животных. Рысь, кстати, обладает очень острым зрением. Они отменно лазают по деревьям, карабкаются по скалам и неплохо плавают.
0: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: Алиса, включи радио Сол-ФМ.
2: Включаю радио Сол-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Хит за хитом. Только на Сол-ФМ.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Мы привыкли использовать фразу «ни пуха, ни пера» как напутствие перед экзаменами, важными собеседованиями или любыми другими серьезными жизненными испытаниями, когда человеку искренне требуется удача. Любопытно, что в современном языке эта фраза звучит максимально дружелюбно, однако несколько веков назад услышать ее в свой адрес означало получить жесткий и бескомпромиссный отпор. Это выражение родилось в охотничьем обиходе. В их лексиконе слово «пух» традиционно символизировало мелкую пушку, зверину, зайцев, лисиц или соболей, а перо означало птицу, уток, гусей и рябчиков. Отправляясь на промысел, охотники рассчитывали вернуться с богатой добычей обоих видов. Однако просто пожелать человеку удачной охоты считалось страшным табу, способным полностью сорвать все планы и таким образом оставить семью без пропитания. Поэтому фраза «ни пуха, ни пера» была призвана убедить нечисть в том, что поход будет бесплодным и подслушивающим духом нет никакой нужды вмешиваться в данный процесс.
0: Территория фактов. Соль FM. 10 лет в эфире.

0: Реклама на Соль-ФМ.
1: Готовьтесь к школе в планете. Школьная и спортивная форма, рюкзаки, канцелярия и письменные столы.
2: Здесь есть все, чтобы модно учиться.
1: Все для учебы и для жизни в планете.
3: Как думаешь, а мода – хороший автомобиль?
4: Вполне себе. Стиль, технологии.
3: А Джейку?
4: Крутой внедорожник для активной жизни.
3: Хм, а какой лучше?
4: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
5: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь Амода и Джейку в Вера на Героев Хасана 81Б. От 1 879 тысяч рублей. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям.
6: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
7: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.
8: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
9: С любовью к Перми. Лазерная коррекция зрение от 27 500 рублей в клинике 3Z. Смотри на любимый город четким взглядом. Подробности на 3Z.ru.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: УТЗ. Лицензия номер L041-01-10-26-0-5-891-65-03-02-2022 года.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Внимание выпускников школ и техникумов. Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
2: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. В нашем крае 89 человек погибли на пожарах с начала года. Среди них четверо детей. Такие данные сообщили в МЧС Прикамья. Это больше на 4 человека, чем за аналогичный период прошлого года. На местах возгорания и травмы получили 142 человека. Всего же с 1 января по настоящее время в регионе произошло 1948 пожаров. В ведомстве отметили, что одним из главных факторов, который способствует получению травм при пожаре, это паника. В экстремальных ситуациях люди забывают о правилах эвакуации, теряют время на попытки спасти имущество или потушить огонь самостоятельно. Из-за неправильного поведения при возгорании люди задерживаются в горящем помещении. Таким образом, повышается риск получить ожоги или отравления продуктами горения. Реконструкция трассы Кунгур-Соликамск вблизи Березняков готова на 84%. Здесь уже построен автомобильный путепровод как продолжение проспекта Ленина. Основной ход трассы расширяют с 2 до 4 полос, устанавливая блоки Нью-Джерси, чтобы в будущем исключить лобовые столкновения транспорта. Уже обустроены остановочные площадки с тротуарами, установлено освещение, новые светофоры, комплексы фото-видеофиксации. Осталось подключить их к электросетям. Параллельно рабочие укрепляют откосы дороги, обустраивают лотки для водоотвода и продолжают асфальтировать дорогу. Ведется работа по переустройству коммуникаций. В Прикамье в день воздушно-десантных войск 2 августа запретят продажу алкоголя. За нарушение будут штрафовать. Должностные лица заплатят от 20 до 40 тысяч, юрлица от 100 до 300 тысяч рублей. Запрет не коснется заведений общепита, кафе и ресторанов. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье 2 часа дня.
1: В ритме города.
0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
2: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много интересного. У микрофона Лилия Алексеева про лесных зверей рассказываю сегодня. Белка – превосходный строитель. Из тоненьких веточек она способна выстроить очень прочное и довольно вместительное гнездо, именуемое гайно. В таком гнезде обязательно есть второй выход, который белка затыкает мхом. В качестве утеплителя пушистик использует птичьи перья, пух, клочки шерсти и прочие нужные вещи.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много интересного. Меня зовут Лилия Алексеева. Про лесных жителей рассказываю сегодня. Однажды, увидев зубра, забыть его тяжело. Огромнейший бык с прямоугольной головой, свисающей бородой, заметным горбом на спине и крепкими ногами производит устрашающее впечатление. У него широкая могучая грудная клетка и небольшие острые загнутые кверху рога. Практически весь летний день животное проводит в томной лежке, отправляясь на пастбище лишь к вечеру. Кстати, зубру необходимо съесть не меньше 32 килограммов травы, молодых побегов и листьев.
0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кудымкар – 101,5. Губаха – 101,6. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Соль FM. 10 лет в эфире.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль FM.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. Меня зовут Лилия Алексеева. Все самое интересное про лесных жителей рассказываю сегодня. Мощный и довольно крупный лесной лось наиболее страшен в период гона. Он несется по лесу со скоростью и мощью железнодорожного состава, не разбирая дороги. В это время он может представлять угрозу для человека и других животных. Даже медведь старается держаться от непредсказуемого лося подальше.
0: Соль FM.

0: Реклама на Соль-ФМ.
1: Готовьтесь к школе в планете. Школьная и спортивная форма, рюкзаки, канцелярия и письменные столы.
2: Здесь есть все, чтобы модно учиться.
1: Все для учебы и для жизни в планете.
3: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
4: Экскурс. Хорошее только начинается.
5: Звоним застройщику «Оникс». Только до конца июля. Студия за 3 миллиона 490 тысяч рублей. В доме «Начало» в Перми.
4: Будем жить в центре развитого микрорайона.
5: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
4: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
5: Уютный семейный дом в Перми. Как мы мечтали. Записывай 8-342-248-51-24.
6: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Вас переключили на оператора ДТП. Чтобы устроить легкое ДТП, нажмите 1. Для серьезного ДТП нажмите 2. Чтобы обойтись без ДТП,
8: просто отложите телефон и переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
9: Выбор Land, выгода Land, J-Land. А столица всего этого великолепия – Saturn R Auto. Автомобили J-Land уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте J-Land в деле. Saturn R Auto. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей J-Land по телефону 250-70-00. Код города 342.
10: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: почте. После установки программа получает полный контроль, читает экран, перехватывает пароли из банковских приложений и может полностью заблокировать устройство. Будьте бдительны. Вчера в России отмечали День сотрудника МФЦ. Именно в этот день, 16 лет назад, был принят федеральный закон, заложивший фундамент современной системы предоставления государственных и муниципальных услуг. В Пермском крае 1 марта 2012 года впервые было открыто отделение МФЦ. Сегодня сеть «Мои документы» в регионе одна из крупнейших в стране. Она насчитывает более 200 отделений. А Пермский край регулярно входит в число лидеров рейтинга эффективности деятельности многофункциональных центров Минэкономразвития России. Ежедневно за помощью в центры обращаются более 10 тысяч жителей края. За первое полугодие этого года специалисты оказали более 1 миллиона 400 тысяч услуг. В планах региона – дальнейшее развитие сети. Губернатор поставил задачу сделать МФЦ единым окном для всех очных обращений граждан. С 21 июля этот порядок заработал в Чайковском, Лысьве, Березниках и Соликамске. Теперь подать документы можно либо через МФЦ, либо онлайн через портал госуслуги. Ранее такой же подход начал применяться в Перми. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
1: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 15.00 в Прикамье. Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева про лесных зверей рассказываю сегодня. В любых больших лесах на каждом из континентов можно повстречать волка, но только не на территории Антарктиды и Австралии. Нередко взрослые волки, отправляясь на охоту с малышами, оставляют нянек, годовалых волков. Они не только приглядывают за волчатами, но и обучают их разным хитростям. Волка невозможно приручить. Именно поэтому вы никогда не увидите его в цирке. Крупный волк очень опасен для человека. Но проблема еще и в том, что они предпочитают охотятся стаями. Волки способны передвигаться со скоростью 60 км в час. Для сравнения, чемпион мира по бегу Усейн Болт развивает скорость всего 44 км в час.
0: Прямо сейчас ты услышишь

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Про лесных зверей рассказываю сегодня. А вы знали, что обычный лесной еж может съесть гадюку и не погибнуть при этом? Очень сильный змеиный яд для ежей попросту не опасен. Кроме того, они невосприимчивы к смертельно опасным для человека ядам, к примеру, к мышьяку или синильной кислоте. У ежа около 10 тысяч иголок, которые обновляются раз в 2-3 года. Также у ежей имеется маленький хвостик длиной всего лишь 3 сантиметра. Он скрыт под многочисленными иголками и поэтому не особо заметил. Зверек плохо видит, зато превосходно слышит и чует.
0: Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль ФМ теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль ФМ в Google Play. Это Соль ФМ. Радио соляной столицы.

0: новостями спорта познакомлю вас я, Роман Мещеряков. Здравствуйте. Первая ракетка России Даниил Медведев поднялся на одну строчку в рейтинге АТП. Теперь 30-летний теннисист занимает 7-е место. На первом – итальянец Яник Синнер, на втором – немец Александр Зверев, а третье место занимает испанец Карлос Алькарас. Краснодар в большинстве победил Рубин в первом туре РПЛ, итог игры 3-1. Голы гостей забили Хуан Бассели, Никита Кривцов после паса Бассели пяткой и Кристиан. Единственный мяч хозяев на счету – Мерлинда Даку. Казанцы на 18-й минуте остались в меньшинстве. Главный арбитр Артем Чистяков после ВАР вмешательства и просмотра повторов удалил защитника Рубина Илью Рожкова за удар локтем в лицо Бассели, который в результате этого действия разбил нос. В следующем туре РПЛ Краснодар 2 августа примет факел, а Рубин днем ранее в гостях сыграет с Акроном. Филипп Аугусто назвал Соболева крутым нападающим. Что ты думаешь о Соболеве? Он крут, Александр, для тебя соперник? Вообще нет, может играть он, могу я, можем мы вдвоем, нет проблем, заявил футболист в интервью Спортэкспресс. 22-летний бразильский форвард Аугусто был приобретен «Зенитом» у Трабзонспора. Он забил гол в своем первом матче в РПЛ. 22-летний форвард отличился на 84-й минуте игры с Акроном в первом туре. Российский саблист Камиль Ибрагимов из-за травмы не смог выйти на поединок 1/8 финала чемпионата мира по фехтованию в Гонконге. В 1/16 финала турнира Ибрагимов в поединке против японца Хаято Цуба получил травму колена. Чемпионат мира по фехтованию проходит с 22 по 30 июля. Российские спортсмены выступают на турнире с флагом и гимном. Фулхэм намерен подписать нападающего Реала Гарсию, об этом сообщил журналист Фабрицио Романо. По данным источников, в трансфере форварда заинтересован главный тренер лондонского клуба Альваро Арбелуа, который ранее возглавлял мадридскую команду и хорошо знаком с возможностями футболиста. В сезоне 2025-26 в 39 матчах Гарсия забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи. Его контракт с Реалом рассчитан до 30 июня 2030 года. На этом у меня все. Следующий выпуск завтра. Спортивного настроения, удачи и пока.
1: Новости спорта. Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль.ФМ.
2: В лесу нет вредных или полезных животных. Для экосистемы важны они все. Несмотря на то, что некоторые насекомые иногда размножаются до такого количества, что истребляют целые участки лесов, самыми многочисленными лесными животными, если говорить именно о количестве, являются мыши и разнообразные мышевидные грызуны, вроде полевок. Численность лесной фауны непостоянна. Она зависит от множества факторов. Засуха или просто неурожайный год снизит численность популяции травоядных, что в свою очередь приведет к уменьшению популяции хищников, которые ими питаются. Про лесных зверей рассказывала Лилия Алексеева. Отличного дня!
1: Реклама на Соль.ФМ.
3: Готовьтесь к школе в планете. Школьная и спортивная форма, рюкзаки, канцелярия и письменные столы.
4: Здесь есть все, чтобы модно учиться.
3: Все для учебы и для жизни в планете.
5: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
6: Экскурс. Как думаешь, а мода хороший автомобиль?
7: Вполне себе. Стиль, технологии.
6: А Джейку?
7: Крутой внедорожник для активной жизни.
6: А какой лучше?
7: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
8: В «Вера» можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. А «Амода» и «Джейку» «Вера» от 1 миллиона 879 тысяч рублей. Ждем вас в Березниках на Березниковской, 77.
9: Выбор «Лэнд». Выгода «Лэнд». «Джейлэнд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р-Авто». Автомобили «Джейлэнд» уже в наличии. На «Спешилово 104». Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейлэнд» в деле. «Сатурн Р-Авто». Пермь. «Спешилово 104». Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейлэнд» по телефону 250-70-00. Код города 342.
10: Внимание выпускников школ и техникумов! Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
11: 10 авто в ряд в «Сатурне» стоят. Одно купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили.
12: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
13: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
14: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4111055900364 от 12 августа 2011 года.
15: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Лови

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Миноборнауки России выступило с инициативой разработать новую цифровую платформу «Университеты», которая позволит абитуриентам проходить весь процесс поступления в режиме онлайн. Согласно документу, эксперимент по внедрению сервиса может пройти с 1 сентября этого года по 31 декабря 2028. За это время ведомство планирует отработать механизмы дистанционного поступления. Предполагается, что платформа обеспечит полный цикл поступления от подачи заявления до подтверждения зачисления и заселения в общежитие. Также сервис позволит работать с цифровыми документами. Кроме того, студенты смогут получать персональные рекомендации по стажировкам и программам дополнительного образования. С начала года более 1300

0: 30-50 мм осадков и более. С пятницы по воскресенье погоду будет определять циклон, который принесет высокую влажность и вероятность сильных ливней. Дневная температура установится в районе плюс 20, плюс 25, ночная до плюс 14, плюс 19 градусов. И на данный момент это все новости.
1: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 16 часов в Прикамье. В ритме города. Соленый? Алло! Каждый день в 16 часов слушай только на Соль-ФМ. Соленый алло. Алло! Для лиц старше 6 лет.
1: Твой прекрасный день всегда и везде, если рядом радио Соль-ФМ. Александр Соловьев у микрофона. Читаю ваш привет, поздравления, признание в любви в течение этого часа. Пиши, не стесняйся нам в группу ВКонтакте по адресу vk.ru/solofm или vk.com/solofm. Туда и туда можно отправить в принципе. Я твое сообщение в любом случае поймаю и озвучу. Это в личные сообщения группы, в чат видеотрансляции, которые тоже очень скоро появятся в нашей группе ВКонтакте. Ну и телеграм-канал Радио Соль ФМ вроде работает, поэтому, если что, пиши туда. Поехали!
0: Соленый алло!
2: За солнцезащитными спрятана грусть моя, я думаю,

Итак, уже первые приветы влетают в наш эфир. Первое сообщение, наверное, уже с самого утра, мне кажется, ждет, когда ее поздравит. Итак, дорогую сестренку из города Губаха, Викторию Перфильеву, с днем рождения поздравляем. Милая Вика, от всего сердца поздравляем тебя с днем рождения. Крепкого здоровья тебе и твоей семье. Добра, мира, любви, человеческого счастья и всех благ. Тетя Таня, Матвей и Денис подписались. Поздравляем Викторию еще раз с днем рождения. Далее сообщение прилетело от Александры Кузюковой. Хорошего эфира, всех благ. Пожелала всем слушателям радио СЛФМ большое спасибо. Ольга Смирнова пишет нам: добрый день, Александр, привет из Кирова. Хорошего дня желаю. Поставьте, пожалуйста, Коста Ла Коста. В ближайшее время тоже посмотрю, обязательно поставлю. А вот у нас, оказывается, продолжение сообщения есть от Александры Кузюковой. Вот только до него дошел. Поздравления для девочек своих. Поздравления с чем? Обнять, приподнять, главное, покружить, поставить на место. Хорошего настроения, коллектив, кафе «Бар Стандарт», город Киров, Калужская область. Вам огромный привет, хорошего настроения и только адекватных клиентов хочется пожелать. Оставайтесь с нами.

Как всегда, большой привет от мам моей. Отправляем слушателям радио СЛФМ. В чат видеотрансляции заглянула. Тебе тоже большой привет отправляем. Хорошего дня желаем. Александра Кузякова рассказывает о том, как будет сегодня весело. Ведь мы вернулись. Кто это мы? Кто это мы? Стандарт из Кирова. Вам огромный привет, хорошего настроения, приятной работы всегда и везде. Поставьте, пожалуйста, для Ольги, Орлова, аэропорты. Ладно, хорошо, поставлю, в ближайшее время прозвучит. Но здесь есть еще одно очень важное сообщение. Ирина Власова оставила свое поздравление. Любимую дочь Анечку Власову из города Лысьва. Вся семья, друзья и любимый человек Степан поздравляет с днем рождения. Ты у нас милая, красивая, активная, всегда позитивная, прекрасная летняя девочка. Любим тебя. Поставьте, пожалуйста, любую песню. Я так понимаю, Ваня Дмитриенко специально для нее. «Шелк»

0: кто-то из Кирова, я так понимаю, мечтает об аэропорте. Большой вам привет еще раз отправляю. Тем, кто отправляется в отпуск, тоже огромный привет отправляю. Можешь рассказать, куда направляетесь, по каким странам, а возможно, по каким городам наши необъятные тоже собираетесь прогуляться, как говорится, и взять все самое хорошее. И у нас есть сообщение от Виктории Евгеньевны из Губахи. Хочу передать привет своему любимому мужу Гарипову Василию. Василию. Так, Бервульф, пожалуйста, поставьте. В ближайшее время тоже поставлю, послушаем вместе. Буквально только что оставили сообщение Елена Милая. Так, она подписана у нас в группе ВКонтакте. Так, передайте привет моему мужчине, любимому Андрюшке. Я его обожаю. Большой привет Андрюшке от милой Елены. Отправляем огромный-огромный привет.
1: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

0: по музыкальным заявкам с Алиной Алёв в эфире радио СЛФМ. Прямо сейчас ты можешь отправить свое поздравление, привет или признание в любви. Все это прозвучит в прямом эфире. Я, Александр Соловьев, все читаю. Отправить сообщение можно нам в группу ВКонтакте по адресу vk.ru/solfm, в личные сообщения группы или в чат видеотрансляции. Сразу в трех местах я отслеживаю каждое сообщение, что вы можете оставить у нас в группе. Ну и телеграм-канал радио СЛФМ тоже работает. Пиши туда, если что. Александр Климов тоже отправляет огромный привет родителям. Хорошего дня и прекрасного настроения также вслед им пожелаем. Оставайтесь с нами, впереди еще множество любимой музыки. Также одна из музыкальных заявок от слушателей радио СЛФМ тоже прозвучит. Это Денис Райдер, «Исцеляю».
1: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кунгур – 91,5. Чусовой и Лысьва – 109. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Соленый алло!

Продолжаем общаться, продолжаем поднимать настроение каждому слушателю радио СЛФМ. Мария Гринберг тоже оставила свое сообщение. Добрый день, Александр. Здравствуйте, Мария. Передаю привет своим девчонкам, которые работают со мной на СМЗ. Огромный привет туда отправляем. Хорошего настроения, как и всегда, желаем. И тоже вопрос такой. Интересно, как там сейчас поживает наш диджей Денис Ширяев? Тоже ему привет отправляется, если он там где-то недалеко. Оставайтесь с нами, отправляйте свои приветы и поздравления. У нас остается совсем немного времени, около 13 минут, даже меньше. Поэтому вперед, вспоминайте, кто отмечает свое яркое событие, и поздравляйте. Салют!

0: Совсем немного времени остается у нас до завершения прямого эфира, поэтому пишу сейчас. На очереди у нас парочка поздравлений. Людмила Белозерова отправляет поздравление для самой лучшей и прекрасной Мариночки. Поздравляем с 45-летием. Мы рады, что ты наша и с нами. Поздравляем Марину еще раз с днем рождения, с юбилеем. Далее Анастасия Римская Прохорову Наталью с юбилеем поздравляет. От всей семьи желаем счастья, здоровья, любви, благополучия и чтобы все мечты сбывались обязательно. Итак, у нас обратный отсчет, буквально 3 минуты у нас остается на то, чтобы заполнить этот час еще несколькими приятными и теплыми эмоциями от слушателей радио Солифэм. Пишите прямо сейчас.
1: Соленый алло.

0: Итак, пока страница обновляется, на так, на всякий случай, чтобы не пропустить ни одного уведомления, заглядываю. Так, здесь вроде все озвучилось, здесь у нас тоже вроде все озвучено. Ну давай, прогружайся, ну что ж ты. Во, другое дело. Итак, есть у меня на очереди парочка приветов. Майк пишет нам, отправляет он большой привет Скрипову Вите. И Данилову тоже большой привет. Уздоравливайте скорее. Также привет маме Вере Петровне, которая за ними ухаживает. Хорошего дня и крепкого здоровья вам желаем. Далее Ксюша Савельева отправляет хорошему другу и человеку. Человеку. Соболеву Андрею. Скоро увидимся. Андрюха, тебе большущий привет от Ксении. На этом все. Я с вами прощаюсь. Желаю каждому отличного... Что у нас сегодня? Вторник. Вторника тогда желаю. И среды, и четверга, и всей недели, чтобы вся неделя была прекрасна, солнечно, уютно и тепла. Всем пока-пока.
1: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковой 64. Экскурс.

0: и до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Хорошее только начинается.
2: Звоним застройщику «Оникс». Только до конца июля. Студия за 3 миллиона 490 тысяч рублей. В доме «Начало» в Перми.
1: Будем жить в центре развитого микрорайона.
2: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
1: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
2: Уютный семейный дом в Перми, как мы мечтали. Записывай 8-342-248-51-24.
3: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Считайте расходы на операцию? Стоп!
5: Хрусталик-операция есть. Анализы внутри. Гостиницы и такси включено. Наблюдение после операции готово.
4: В клинике 3Z лечение катаракты без забот от 49 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на сайте 3z.ru.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Реклама. Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
8: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 411-055-900-364 от 12 августа 2011 года.
9: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
10: Вниманию выпускников школ и техникумов. Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-400-29-400-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
11: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11.

0: Пресс-служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. Пострадавшим от паводка в Октябрьском округе и в селе Кын жителям со вчерашнего дня начали выплачивать единовременную материальную помощь. Ее размер на первоочередные нужды составляет 15 тысяч рублей. Далее будет выплачиваться компенсация за утрату движимого имущества. Выплата будет зависеть от ущерба и составит до 200 тысяч рублей. Кроме того, жители получат компенсации за утраченный урожай до 25 тысяч рублей за один дом. Как сообщил губернатор Дмитрий Махонин, выплаты будут выдаваться из регионального резервного фонда. Также специалисты Минстроя проведут комплексную оценку поврежденных домов. В одних случаях жилье будет восстанавливаться, в других – предоставляться альтернативное жилье. В минувшее воскресенье на территории Гаинского округа оперативно ликвидировали лесной пожар. Об этом сообщили в краевом Минприроды. В тушении принимали участие 7 десантников пожарных и 2 специалиста местного лесничества. Общая площадь, пройденная огнем, составила почти 1,5 гектара. Всего же с начала сезона в Прикамье зафиксировано уже 20 лесных пожаров. Руководитель пермского филиала Ассоциации ветеранов СВО Пермского края Александр Григоренко на встрече с губернатором предложил расширить в Прикамье действие льготы по земельному налогу для участников СВО региона. Освобождение от уплаты земельного налога независимо от размера участка. В настоящее время участники СВО и члены их семей, включая семьи погибших, могут получить налоговый вычет по земельному налогу с 6 соток одного земельного участка. При этом в ряде муниципалитетов Прикамья, Качевском, Добрянском, Осинском и Чайковском округах уже действует полное освобождение участков

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Это Соль FM. Радио солиной столицы.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается переменная облачность, дожди и грозы. Утром до 19-21 градуса. Днем до 23-25 градусов тепла.
0: Реклама на Соль FM.
2: Готовьтесь к школе в планете. Школьная и спортивная форма, рюкзаки, канцелярия и письменные столы.
3: Здесь есть все, чтобы модно учиться.
2: Все для учебы и для жизни в планете.
4: Как думаешь, а мода – хороший автомобиль?
5: Вполне себе. Стиль, технологии.
4: А Джейку?
5: Крутой внедорожник для активной жизни.
4: А какой лучше?
5: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
6: В «Вера» можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь «Амода» и «Джейку» в «Вера» на Героев Хасана 81Б. От 1 879 тысяч рублей. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям.
7: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
8: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.
9: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
10: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
11: Вниманию выпускников школ и техникумов! Поступайте в ВУЗы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11.

0: служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. В нашем крае 89 человек погибли на пожарах с начала года. Среди них четверо детей. Такие данные сообщили в МЧС Прикамье. Это больше на 4 человека, чем за аналогичный период прошлого года. На местах возгорания и травмы получили 142 человека. Всего же с 1 января по настоящее время в регионе произошло 1948 пожаров. В ведомстве отметили, что одним из главных факторов, который способствует получению травм при пожаре, это паника. В экстремальных ситуациях люди забывают о правилах эвакуации, теряют время на попытки спасти имущество или потушить огонь самостоятельно. Из-за неправильного поведения при возгорании люди задерживаются в горящем помещении. Таким образом, повышается риск получить ожоги или отравления продуктами горения. Реконструкция трассы Кунгур-Соликамск вблизи Березняков готова на 84%. Здесь уже построен автомобильный путепровод как продолжение проспекта Ленина. Основной ход трассы расширяют с 2 до 4 полос, устанавливая блоки Нью-Джерси, чтобы в будущем исключить лобовые столкновения транспорта. Уже обустроены остановочные площадки с тротуарами, установлено освещение, новые светофоры, комплексы фото-видеофиксации. Осталось подключить их к электросетям. Параллельно рабочие укрепляют откосы дороги, обустраивают лотки для водоотвода и продолжают асфальтировать дорогу. Ведется работа по переустройству коммуникаций. В Прикамье в день воздушно-десантных войск 2 августа запретят продажу алкоголя. За нарушение будут штрафовать. Должностные лица заплатят от 20 до 40 тысяч, юрлица от 100 до 300 тысяч рублей. Запрет не коснется заведений общепита, кафе и ресторанов. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка 94.4 FM, Людиново 105 FM, Соликамск 99.1 FM, Соль FM — первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market и будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Как семья, мы большая.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Многолетний стаж вождения не гарантирует отсутствие ошибок. Напротив, у водителей с большим опытом нередко формируются устойчивые деструктивные привычки. Они не только негативно сказываются на техническом состоянии автомобиля, но и создают дискомфорт для других участников дорожного движения. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автонапоминалка.
1: Правильное давление в шинах – это критически важный аспект, напрямую влияющий на комфорт вождения и безопасность. Недостаточно или избыточно накачанные покрышки приводят к ухудшению маневренности и ускоренному износу резины. Давление внутри шины – это комплексный показатель, определяющий качество сцепления с дорожным полотном, устойчивость как по планированию, а также топливную экономичность и общий ресурс данного узла. Даже небольшое отклонение от рекомендованных значений на доле атмосферы могут негативно сказаться на этом и многих других характеристиках. При оптимальном давлении нагрузка равномерно распределяется по всей конструкции шины, каркасу, боковинам и протектору. Снижение давления приводит к избыточной нагрузке на каркас, соответственно, ускоренному износу плечевых зон протектора, расходу топлива и ухудшению управляемости. Повышенная деформация шины при пониженном давлении увеличивает внутреннее трение при качении, вызывая тем самым ее перегрев. И это может привести к расслоению каркаса и необратимому повреждению структуры шины, делая ее ремонт попросту нецелесообразным и небезопасным, вплоть до риска разрыва в движении. Поэтому любую утечку воздуха следует устранять немедленно. Перекачанные шины, хотя и снижают сопротивление качению, что незначительно улучшает накаты и, соответственно, экономит топливо, несут в себе ряд серьезных недостатков. Ну, во-первых, ухудшается сцепление с дорогой и увеличивается тормозной путь, и тем самым снижается управляемость. Во-вторых, снижается амортизирующая способность шин, что ведет к дискомфорту и дополнительной нагрузке на подвеску. В-третьих, возрастает нагрузка на каркас перекачанной шины, что увеличивает риск ее разрыва при наезде на препятствие, а износ протектора концентрируется в его центральной части.
0: Автонапоминалка.
1: Чтобы сократить расход топлива, особенно учитывая текущую ситуацию на топливном рынке, многие прибегают к старым водительским хитростям, ну, вроде переключения на нейтральную передачу во время движения накатом. Безусловно, законы физики говорят, что да, на нейтрале машина пройдет значительно больше расстояния, чем при движении на высшей передаче с отпущенной педалью газа. Тем не менее, например, на затяжных спусках лучше не применять данный прием. Если на спуске возникает необходимость внезапно снизить скорость, водитель вынужден полагаться исключительно на тормозную систему. В таком случае вся нагрузка ложится на тормозные диски и колодки. Это приводит к их перегреву, снижая эффективность, особенно если компоненты системы изношены или уже давным-давно требуют обслуживания. В критических случаях перегрев может вызвать заклинивание тормозной системы, что в свою очередь чревато провалом педали тормоза. Автомобиль продолжает набирать обороты, а у водителя остается мало возможностей для ее снижения. На дороге инерция при движении под уклон становится противником водителя. Скорость нарастает быстрее, чем на горизонтальном участке, и любая ошибка, будь то неверный выбор передачи или отказ тормозов, могут спровоцировать опасную или даже критическую ситуацию. При постановке автомобиля на нейтрале или выжиме сцепления разрывается связь между колесами и двигателем, помните об этом. Это означает, что исчезает эффект торможения двигателем, который помогает поддерживать стабильную скорость и уменьшает нагрузку на тормоза. На длительных спусках рекомендуется переключаться на более высокую передачу, чтобы предотвратить чрезмерную работу двигателя на высоких оборотах. Однако это повышение передачи должно быть осознанным. Если впереди виден поворот, следует снизить скорость заранее, а не рассчитывать на тормоз непосредственно в процессе маневрирования. Друзья, иногда даже взгляд бывалого замыливается. Сегодняшняя программа не что иное, как напоминание вам в пути. Удачи!
0: За баранкой! Соль FM. Погода.
2: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается переменная облачность, дожди и грозы. Утром до 19-21 градуса. Днем до 23-25 градусов тепла.
0: Реклама на Соль-ФМ.
3: Готовьтесь к школе в планете. Школьная и спортивная форма, рюкзаки, канцелярия и письменные столы.
4: Здесь есть все, чтобы модно учиться.
3: Все для учебы и для жизни в планете.
5: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковой 64.
6: Экскурс. Корс.
7: Хорошее только начинается.
8: Звоним застройщику Оникс. Только до конца июля. Студия за 3 миллиона 490 тысяч рублей. В доме «Начало» в Перми.
7: Будем жить в центре развитого микрорайона.
8: Парк, стадион, бассейн, все рядом.
7: А в доме двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
8: Уютный семейный дом в Перми, как мы мечтали. Записывай 8-342-248-51-24.
9: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Как думаешь, Амода хороший автомобиль?
2: Вполне себе. Стиль, технологии.
1: А Джейку?
2: Крутой внедорожник для активной жизни.
1: Хм, а какой лучше?
2: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
3: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. А Амода и Джейку Вера от 1 миллиона 879 тысяч рублей. Ждем вас в Березниках на Березниковской 77.
4: С любовью к Перми. Лазерная коррекция зрения от 27 500 рублей в клинике 3Z. Смотри на любимый город четким взглядом. Подробности на 3z.ru.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. О столице всего этого великолепия Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-7200. Код города 342.
7: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Пресс-служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. В МВД подготовили памятку для россиян, которые стали жертвами виртуальных мошенников и потеряли деньги. Если вы уже перевели деньги или случайно назвали аферистам свои секретные данные, нужно действовать мгновенно. Заблокируйте карту, поменяйте пароли во всех важных приложениях и на почте, после чего обязательно позвоните в банк и напишите заявление в полицию. Авторы инструкции обращают внимание, сотрудники банков и официальных инстанций никогда не интересуются кодами из СМС-сообщений, не требуют скачать неизвестные программы и не предлагают спасать деньги, пересылая их на безопасность. Счет. Особую опасность представляет вредоносный троян DramaRat для Android. Он распространяется в мессенджерах, СМС и по электронной почте. После установки программа получает полный контроль, читает экран, перехватывает пароли из банковских приложений и может полностью заблокировать устройство. Будьте бдительны. Вчера в России отмечали День сотрудника МФЦ. Именно в этот день, 16 лет назад, был принят федеральный закон, заложивший фундамент современной системы предоставления государственных и муниципальных услуг. В Пермском крае 1 марта 2012 года впервые было открыто отделение МФЦ. Сегодня сеть «Мои документы» в регионе одна из крупнейших в стране. Она насчитывает более 200 отделений. А Пермский край регулярно входит в число лидеров рейтинга эффективности деятельности многофункциональных центров Минэкономразвития России. Ежедневно за помощью в центры обращаются более 10 тысяч жителей края. За первое полугодие этого года специалисты оказали более 1 миллиона 400 тысяч услуг. В планах региона – дальнейшее развитие сети. Губернатор поставил задачу сделать МФЦ единым окном для всех очных обращений граждан. С 21 июля этот порядок заработал в Чайковском, Лысьве, Березняках и Соликамске. Теперь подать документы можно либо через МФЦ, либо онлайн через портал госуслуги. Ранее такой же подход начал применяться в Перми. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Соль-ФМ. 10 лет в эфире.

С новостями спорта познакомлю вас я, Роман Мещеряков. Здравствуйте. Первая ракетка России Даниил Медведев поднялся на одну строчку в рейтинге АТП. Теперь 30-летний теннисист занимает 7-е место. На первом – итальянец Яник Синнер, на втором – немец Александр Зверев, а третье место занимает испанец Карлос Алькарас. Краснодар в большинстве победил Рубин в первом туре РПЛ, итог игры 3-1. Голы гостей забили Хуан Басселли, Никита Кривцов после паса Басселли пяткой и Кристиан. Единственный мяч хозяев на счету Мерлинда Даку. Казанцы на 18-й минуте остались в меньшинстве. Главный арбитр Артем Чистяков после VAR вмешательства и просмотра повторов удалил защитника Рубина Илью Рожкова за удар локтем в лицо Басселли, который в результате этого действия разбил нос. В следующем туре РПЛ Краснодар 2 августа примет факел, а Рубин днем ранее в гостях сыграет с Акроном. Филипп Аугусто назвал Соболева крутым нападающим. Что ты думаешь о Соболеве? Он крут, Александр, для тебя соперник? Вообще нет, может играть он, могу я, можем мы вдвоем, нет проблем, заявил футболист в интервью «Спортэкспресс». 22-летний бразильский форвард Аугусто был приобретен «Зенитом» у Трабзонспора. Он забил гол в своем первом матче в РПЛ. 22-летний форвард отличился на 84-й минуте игры с Акроном в первом туре. Российский саблист Камиль Ибрагимов из-за травмы не смог выйти на поединок 1/8 финала чемпионата мира по фехтованию в Гонконге. В 1/16 финала турнира Ибрагимов в поединке против японца Хаято Цуба получил травму колена. Чемпионат мира по фехтованию проходит с 22 по 30 июля. Российские спортсмены выступают на турнире с флагом и гимном. Фулхэм намерен подписать нападающего Реала Гарсию, об этом сообщил журналист Фабрицио Романо. По данным источника, в трансфере форварда заинтересован главный тренер лондонского клуба Альваро Арбелуа, который ранее возглавлял мадридскую команду и хорошо знаком с возможностями футболиста. В сезоне 2025-26 в 39 матчах Гарсия забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи. Его контракт с Реалом рассчитан до 30 июня 2030 года. На этом у меня все. Следующий выпуск завтра. Спортивного настроения, удачи и пока.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается переменная облачность, дожди и грозы. Утром до 19-21 градуса. Днем до 23-25 градусов тепла.
0: Реклама на Соль FM.
2: Готовьтесь к школе в планете. Школьная и спортивная форма, рюкзаки, канцелярия и письменные столы.
3: Здесь есть все, чтобы модно учиться.
2: Все для учебы и для жизни в планете.
4: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
5: Экскурс.
6: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
7: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
8: Внимание выпускников школ и техникумов. Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-400-29-400-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
9: Как думаешь, а мода хороший автомобиль?
10: Вполне себе. Стиль, технологии. А Джейку? Крутой внедорожник для активной жизни.
9: Хм, а какой лучше?
10: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
11: В «Вера» можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь «Амода» и «Джейку» в «Вера» на Героев Хасана 81Б от 1 879 тысяч рублей. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям.
12: Считайте расходы на операцию? Стоп!
13: Хрусталик-операция есть. Анализы внутри. Гостиницы и такси включено. Наблюдение после операции готово.
14: В клинике 3Z лечение катаракты без забот от 49 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на сайте 3z.ru.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Реклама. Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получить оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
17: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.
18: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Живи со вкусом. Живи со вкусом.

0: Радио. Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Миноборнауки России выступило с инициативой разработать новую цифровую платформу университета, которая позволит абитуриентам проходить весь процесс поступления в режиме онлайн. Согласно документу, эксперимент по внедрению сервиса может пройти с 1 сентября этого года по 31 декабря 2028. За это время ведомство планирует отработать механизмы дистанционного поступления. Предполагается, что платформа обеспечит полный цикл поступления от подачи заявления до подтверждения зачисления и заселения в общежитие. Также сервис позволит работать с цифровыми документами. Кроме того, студенты смогут получать персональные рекомендации по стажировкам и программам дополнительного образования. С начала года более 1300 туристических групп уведомили МЧС о походах и сплавах. В туристических группах насчитывалось более 20 тысяч человек. Это на 27% больше, чем в прошлом году. Почти 30% из них путешествовали по региону летом с 1 июня по 18 июля. Большая часть из них, 88%, сплавлялись. Всего с начала лета в походах и сплавах приняли участие 965 туристических групп или более 16 тысяч человек. С сегодняшнего дня жара в нашем крае постепенно начнет спадать, но есть опасность шквалов. При грозах порывы ветра могут достигать 20-25 метров в секунду и более. В среду и четверг осадки маловероятные. Прогнозируется преимущественно солнечная погода, днем плюс 25, местами до плюс 30. Однако ближе к вечеру четверга ожидается прохождение холодного фронта с сильными ливнями. Возможно выпадение 30-50 миллиметров осадков и более. С пятницы по воскресенье погоду будет определять циклон, который принесет высокую влажность и вероятность сильных ливней. Дневная температура установится в районе плюс 20, плюс 25, ночная до плюс 14, плюс 19 градусов. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Прикамье в 8 часов вечера. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь

0: Ну все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.
1: Давай еще.

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна.
1: Нытва 97.1 FM. Оса 102 FM.
0: Соликамск 99.1 FM.
2: Соль FM.
0: Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.
1: Соль FM. Музыкальный бренд всего Прикамья.

В эфире средства массовой информации, радиоканал «Соль.ФМ». Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Мы привыкли использовать фразу «ни пуха, ни пера» как напутствие перед экзаменами, важными собеседованиями или любыми другими серьезными жизненными испытаниями, когда человеку искренне требуется удача. Любопытно, что в современном языке эта фраза звучит максимально дружелюбно. Однако, несколько веков назад услышать ее в свой адрес означало получить жесткий и бескомпромиссный отпор. Это выражение родилось в охотничьем обиходе. В их лексиконе слово «пух» традиционно символизировало мелкую пушку, зверину, зайцев, лисиц или соболей, а перо означало птицу, уток, гусей и рябчиков. Отправляясь на промысел, охотники рассчитывали вернуться с богатой добычей обоих видов. Однако просто пожелать человеку удачной охоты считалось страшным табу, способным полностью сорвать все планы и таким образом оставить семью без пропитания. Поэтому фраза «ни пуха, ни пера» была призвана убедить нечисть в том, что поход будет бесплодным и подслушивающим духом нет никакой нужды вмешиваться в данный процесс.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается переменная облачность, дожди и грозы. Утром до 19-21 градуса. Днем до 23-25 градусов тепла.
0: Реклама на Соль FM.
2: Готовьтесь к школе в планете. Школьная и спортивная форма, рюкзаки, канцелярия и письменные столы.
3: Здесь есть все, чтобы модно учиться.
2: Все для учебы и для жизни в планете.
4: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
5: Экскурс. Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
6: С любовью к Перми. Лазерная коррекция зрения от 27 500 рублей в клинике 3Z. Смотри на любимый город четким взглядом. Подробности на 3z.ru.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Хорошее только начинается.
9: Звоним застройщику «Оникс». Только до конца июля. Студия за 3 миллиона 490 тысяч рублей. В доме «Начало» в Перми.
8: Будем жить в центре развитого микрорайона.
9: Парк, стадион, бассейн, все рядом.
8: А в доме двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
9: Уютный семейный дом в Перми. Как мы мечтали. Записывай 8-342-248-51-24.
10: Застройщик УСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11.

the city is quiet, but my head is not. Eliza, are you even real?

0: Прикамье 21 час.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается переменная облачность, дожди и грозы. Утром до 19-21 градуса. Днем до 23-25 градусов тепла.
0: В эпицентре. В эпицентре.

0: 10 вечера в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка 96.0 FM. Суксун 98.7 FM. Соликамск 99.1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. В ритме города. В ритме края.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

город. Твое радио. Весь город на одной волне.

Прикамье полночь. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Красновишерск 103.7, Чердынь 102.2, Соликамск 99.1 FM, Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Ты на любимой волне.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Хит за хитом. Только на Соль-ФМ.
1: Всем привет! Это дуэт «Золотой топор» Стас Торопов и Андрей Золотой. Слушайте нашу новую песню «Наше лето» только на радио «Соль-ФМ».

0: Помнишь первое свидание в парке Горького? И первый поцелуй на дискотеке? А из колонок звучала группа «Руки вверх». И нам казалось, что наше лето бесконечно. Вот бы отмотать эту пленку назад.
1: Карандашиком кассету я мотну на песню эту, что напомнит нам так в детстве дискотеку. Как дразнили мы Наташку, собирали чебурашки. Жаль, что быстро.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Соль-ФМ. 10 лет в эфире.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Два часа ночи в Прикамье.
1: Видный город.
2: Прямо сейчас ты услышишь

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кудымкар – 101,5. Губаха – 101,6. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.
1: Соль FM. 10 лет в эфире.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Три часа ночи в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь

город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

В эфире средства массовой информации радиоканал «Соль.ФМ». Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: 4 часа ночи в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кунгур – 91,5. Чусовой и Лысьва – 109. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Соль FM. 10 лет в эфире.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, 5 часов утра.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.